0: мониторинг, когда номер человека регистрируют на множестве сайтов, после чего телефон будут атаковать сотни уведомлений. В России провели первую сделку с жильем с использованием биометрии. Это произошло в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Об этом сообщает Росреестр. Напомню, возможность регистрировать права на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. По итогам первого полугодия самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал российский Тенет Т7. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что продажи модели составили 36,5 тысяч экземпляров. На втором месте с отставанием в 1000 машин расположился HVL Geleon, третью строчку занимает Lada Niva Travel. В общей сложности за полгода было продано более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. На долю этого сегмента приходится почти 3/4 рынка новых легковушек.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Запрет на вывоз из страны бензина будет продлен до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. В то же время, по его словам, запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложностей с переизбытком и уменьшением объема переработки. Добавлю, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация на топливном рынке улучшается. Увеличиваются лимиты, отменяются жесткие нормы, начались поставки сельхозпредприятиям в регионах. Крупнейшим месторождением золота в России считается сухой лог в Иркутской области. Его запасы превышают 2500 тонн.

0: Права на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. По итогам первого полугодия самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал российский Тенет Т7. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что продажи модели составили 36,5 тысяч экземпляров. На втором месте с отставанием в 1000 машин расположился «Хавейл Желеон», третью строчку занимает «Лада Нива Тревел». В общей сложности за полгода было продано более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. На долю этого сегмента приходится почти 3/4 рынка новых легковушек.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пребывание иностранных граждан в России должно быть экономически обоснованным, а сами они должны соблюдать законы, знать русский язык и приносить пользу стране. Володин напомнил, что с 2024 года было принято 32 закона в сфере миграционной политики. Один из них вступил в силу 26 июля и касается существенного повышения госпошлин на оформление документов для проживания, въезд в страну и привлечение иностранных работников. Американские военные 13 дней наносили удары по Ирану, однако в минувшую пятницу Трамп отдал приказ остановить атаки. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, пока не ясно, было ли это решение разовым или пауза сохранится. При этом издание New York Times пишет, что боевые действия приостановили в том числе из-за снижения количества боеприпасов. Ранее военный министр Пит Хексет заявил, что затраты на проведение американской военной операции составляют порядка 37,5 миллиардов долларов. Регулярные переводы денег на карту за оказанные услуги могут вызвать у банка подозрения о ведении скрытого бизнеса. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Центробанке. Там уточнили, что такие переводы не запрещены, но если они приходят очень часто и от разных людей, банк может попросить документы, подтверждающие, что эти операции законны, или даже ограничить их. Отмечается, что если переводы похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Для большинства россиян доставка еды является не ежедневной статьей расходов, а удобной альтернативой на случай, когда нет возможности или желания готовить. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в исследовании сервиса «Выберу.ру». Так, по результатам опроса оказалось, что большинство респондентов тратят на доставку не более 5000 рублей в месяц. При выборе сервиса доставки люди в первую очередь обращают внимание на качество. На втором месте оказались выгодные предложения акции, далее идут стоимость доставки и ассортимент блюд. Российский авторынок занимает 6-е место в европейском рейтинге. Такие данные по итогам июня приводит агентство «Автостат». Отмечается, что лидирует Германия, где было продано более 295 тысяч автомобилей. Далее идут Великобритания, Франция, Италия и Испания. В нашей стране за первый месяц лета было реализовано более 116 тысяч новых легковушек. Выше отметки в 100 тысяч российский авторынок держится 4-й месяц подряд.
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября и будет поэтапным. Об этом в беседе с ТАСС напомнил сенатор Артем Шейкин. Добавлю, цифровой рубль – это дополнительная третья форма национальной валюты, его использование будет добровольным. Чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, нужно будет в мобильном приложении своего банка зарегистрироваться на платформе цифрового рубля и открыть электронный кошелек. С 1 сентября в приложениях крупнейших банков появится соответствующий раздел. В России строят новый безэкипажный корабль крупного водоизмещения, предназначенный для поиска подлодок и подводных объектов. Как пишет ТАСС, об этом сообщил главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев. По его словам, корабль станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. Моисеев также подчеркнул, что в составе военно-морского флота уже сформированы полки беспилотных систем. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Менее 40% россиян работают по специальности. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднеспециального образования. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы «Веб-банкир», которая приводит РИА Новости. Оценивая причины, из-за которых они работают не по специальности, треть опрошенных сказали, что получали бы меньший доход. Примерно столько же сообщили, что работа по специальности оказалась для них просто неинтересной.
0: Транспорт.
1: Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, «О» стало буквой «С», то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября и будет поэтапным. Об этом в беседе с ТАСС напомнил сенатор Артем Шейкин. Добавлю, цифровой рубль – это дополнительная третья форма национальной валюты, его использование будет добровольным. Чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, нужно будет в мобильном приложении своего банка зарегистрироваться на платформе цифрового рубля и открыть электронный кошелек. С 1 сентября в приложениях крупнейших банков появится соответствующий раздел. В России строят новый безэкипажный корабль крупного водоизмещения, предназначенный для поиска подлодок и подводных объектов. Как пишет ТАСС, об этом сообщил главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев. По его словам, корабль станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. Моисеев также подчеркнул, что в составе военно-морского флота уже сформированы полки беспилотных систем. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Менее 40% россиян работают по специальности. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднеспециального образования. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы «Веббанкир», которая приводит РИА Новости. Оценивая причины, из-за которых они работают не по специальности, треть опрошенных сказали, что получали бы меньший доход. Примерно столько же сообщили, что работа по специальности оказалась для них просто неинтересной.
0: Транспорт.
1: Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, «О» стало буквой «С», то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».
2: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: «Дорожное радио».
3: «Дорожное радио».
0: Вместе.

бытия уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США продолжают вести переговоры при содействии третьих стран. Посредниками в этом процессе выступают Пакистан, Оман и Катар. Об этом сообщает агентство ИРНА, приводя слова официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. При этом Тегеран считает, что для полноценного диалога необходима прочная основа доверия, а она была подорвана действиями Вашингтона.
2: Россия.
1: Сегодня президент Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет. В аэропортах могут оборудовать дополнительные пространства для семей с детьми. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, комнаты матери и ребенка, которые сейчас нередко находятся только до прохождения регистрации и досмотра, необходимо размещать и в чистых зонах аэропортов. Там же предлагается создавать игровые пространства, где дети смогут провести время в период ожидания вылета. Такие зоны могут быть обозначены специальными знаками.
2: Футбол.
1: Накануне состоялись 3 заключительных матча первого тура чемпионата России в премьер-лиге. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1. «Рубин» уступил «Краснодару» 1-3. «Оренбург» одолел «Ростов» 2-1. В итоге таблицу первенства возглавили 6 клубов, имеющих по 3 очка. «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Махачкалинская Динамо», «Оренбург» и «ЦСКА». Второй тур стартует 31 июля поединком «Родина» Ростов.
2: Транспорт.
1: В Европе договорились о повсеместном внедрении беспилотных такси. Около 20 стран ЕС поддержали инициативу, которая упростит испытание таких автомобилей. Теперь тестирование будет проходить по единым правилам для всех стран. Вместо отдельных пилотных проектов Европа выстроит единую стратегию. Испытания, как ожидается, начнутся уже в ближайшие месяцы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США продолжают вести переговоры при содействии третьих стран. Посредниками в этом процессе выступают Пакистан, Оман и Катар. Об этом сообщает агентство ИРНА, приводя слова официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. При этом Тегеран считает, что для полноценного диалога необходима прочная основа доверия, а она была подорвана действиями Вашингтона.
2: Россия.
1: Сегодня президент Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет. В аэропортах могут оборудовать дополнительные пространства для семей с детьми. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, комнаты матери и ребенка, которые сейчас нередко находятся только до прохождения регистрации и досмотра, необходимо размещать и в чистых зонах аэропортов. Там же предлагается создавать игровые пространства, где дети смогут провести время в период ожидания вылета. Такие зоны могут быть обозначены специальными знаками.
2: Футбол.
1: Накануне состоялись 3 заключительных матча первого тура чемпионата России в премьер-лиге. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1. «Рубин» уступил «Краснодару» 1-3. «Оренбург» одолел «Ростов» 2-1. В итоге таблицу первенства возглавили 6 клубов, имеющих по 3 очка. «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Махачкалинская Динамо», «Оренбург» и «ЦСКА». Второй тур стартует 31 июля поединком «Родина» «Ростов».
2: Транспорт.
1: В Европе договорились о повсеместном внедрении беспилотных такси. Около 20 стран ЕС поддержали инициативу, которая упростит испытание таких автомобилей. Теперь тестирование будет проходить по единым правилам для всех стран. Вместо отдельных пилотных проектов Европа выстроит единую стратегию. Испытания, как ожидается, начнутся уже в ближайшие месяцы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Тегеран направилась делегация ОМАНа. По этой причине Соединенные Штаты приостановили удары по Ирану. Это утверждает CBS News. Переговоры между иранскими официальными лицами и их оманскими коллегами касаются открытия Ормузского пролива. Обсуждения движутся в позитивном направлении.
2: Россия.
1: С сегодняшнего дня подорожали пошлины для мигрантов. Новые тарифы применяются ко всем заявлениям. Например, оформление многократной визы обойдется в 6000 рублей, приглашение на въезд в 8000, вида на жительство в 30000 рублей. Также меняется стоимость оформления и

0: Разрешение на работу до 5000 рублей, а приема в гражданство России и выхода из него до 50 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД. Минтранс анонсировал новые требования к демонстрации фильмов в самолетах. Картины будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями. Первые предназначены для пассажиров с нарушением слуха, вторые — для людей с нарушением зрения. Эти изменения начнут действовать с 1 марта будущего года. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единых госэкзаменов в следующем году. ЕГЭ-2027 состоится, отмена аттестации не планируется, подчеркнул Музаев. О серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через 2 года, добавил глава Рособорнадзора. Транспорт. Завершается строительство канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Строительная готовность объекта уже превысила 96%. Специалисты полностью смонтировали все несущие стальные канаты. Проведение первых технических испытаний трансграничной воздушной трассы намечено на конец декабря. Новая канатная дорога будет способна обслуживать за час более 450 пассажиров. Об этом сообщает Туристер. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Тегеран направилась делегация ОМАНа. По этой причине Соединенные Штаты приостановили удары по Ирану. Это утверждает CBS News. Переговоры между иранскими официальными лицами и их оманскими коллегами касаются открытия Ормузского пролива. Обсуждения движутся в позитивном направлении.
2: Россия.
1: С сегодняшнего дня подорожали пошлины для мигрантов. Новые тарифы применяются ко всем заявлениям. Например, оформление многократной визы обойдется в 6 тысяч рублей, приглашение на въезд в 8 тысяч, вида на жительство в 30 тысяч рублей. Также меняется стоимость оформления разрешения на работу до 5 тысяч рублей, а приема в гражданство России и выхода из него до 50 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД. Минтранс анонсировал новые требования к демонстрации фильмов в самолетах. Картины будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями. Первые предназначены для пассажиров с нарушением слуха, вторые – для людей с нарушением зрения. Эти изменения начнут действовать с 1 марта будущего года. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единых госэкзаменов в следующем году. ЕГЭ-2027 состоится, отмена аттестации не планируется, подчеркнул Музаев. О серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через 2 года, добавил глава Рособорнадзора.
2: Транспорт.
1: Завершается строительство канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Строительная готовность объекта уже превысила 96%. Специалисты полностью смонтировали все несущие стальные канаты. Проведение первых технических испытаний трансграничной воздушной трассы намечено на конец декабря. Новая канатная дорога будет способна обслуживать за час более 450 пассажиров. Об этом сообщает Туристер. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: новости на дорожное.ру. 18+.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США продолжают вести переговоры при содействии третьих стран. Посредниками в этом процессе выступают Пакистан, Оман и Катар. Об этом сообщает агентство ИРНА, приводя слова официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. При этом Тегеран считает, что для полноценного диалога необходима прочная основа доверия, а она была подорвана действиями Вашингтона.
0: Россия.
1: Сегодня президент Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет. В аэропортах могут оборудовать дополнительные пространства для семей с детьми. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, комнаты матери и ребенка, которые сейчас нередко находятся только до прохождения регистрации и досмотра, необходимо размещать и в чистых зонах аэропортов. Там же предлагается создавать игровые пространства, где дети смогут провести время в период ожидания вылета. Такие зоны могут быть обозначены специальными знаками.
0: Футбол.
1: Накануне состоялись 3 заключительных матча первого тура чемпионата России в премьер-лиге. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1. «Рубин» уступил «Краснодару» 1-3. «Оренбург» одолел «Ростов» 2-1. В итоге таблицу первенства возглавили 6 клубов, имеющих по 3 очка. «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Махачкалинская Динамо», «Оренбург» и «ЦСКА». Второй тур стартует 31 июля поединком «Родина-Ростов».
0: Транспорт.
1: В Европе договорились о повсеместном внедрении беспилотных такси. Около 20 стран ЕС поддержали инициативу, которая упростит испытание таких автомобилей. Теперь тестирование будет проходить по единым правилам для всех стран. Вместо отдельных пилотных проектов Европа выстроит единую стратегию. Испытания, как ожидается, начнутся уже в ближайшие месяцы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения.

0: Умель – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран и США продолжают вести переговоры при содействии третьих стран. Посредниками в этом процессе выступают Пакистан, Оман и Катар. Об этом сообщает агентство ИРНА, приводя слова официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. При этом Тегеран считает, что для полноценного диалога необходима прочная основа доверия, а она была подорвана действиями Вашингтона.
3: Россия.
4: Сегодня президент Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет. В аэропортах могут оборудовать дополнительные пространства для семей с детьми. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, комнаты матери и ребенка, которые сейчас нередко находятся только до прохождения регистрации и досмотра, необходимо размещать и в чистых зонах аэропортов. Там же предлагается создавать игровые пространства, где дети смогут провести время в период ожидания вылета. Такие зоны могут быть обозначены специальными знаками.
3: Футбол.
4: Накануне состоялись 3 заключительных матча первого тура чемпионата России в премьер-лиге. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1. «Рубин» уступил «Краснодару» 1-3. «Оренбург» одолел «Ростов» 2-1. В итоге таблицу первенства возглавили 6 клубов, имеющих по 3 очка. «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Махачкалинская Динамо», «Оренбург» и «ЦСКА». Второй тур стартует 31 июля поединком «Родина Ростов».
3: Транспорт.
4: В Европе договорились о повсеместном внедрении беспилотных такси. Около 20 стран ЕС поддержали инициативу, которая упростит испытание таких автомобилей. Теперь тестирование будет проходить по единым правилам для всех стран. Вместо отдельных пилотных проектов Европа выстроит единую стратегию. Испытания, как ожидается, начнутся уже в ближайшие месяцы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdefism.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-96-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
12: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
14: Только второй.
15: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
16: ООО «Умный ритейл», ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet

0: 4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Тегеран направилась делегация ОМАНа. По этой причине Соединенные Штаты приостановили удары по Ирану. Это утверждает CBS News. Переговоры между иранскими официальными лицами и их оманскими коллегами касаются открытия Ормузского пролива. Обсуждения движутся в позитивном направлении.
0: Россия.
1: С сегодняшнего дня подорожали пошлины для мигрантов. Новые тарифы применяются ко всем заявлениям. Например, оформление многократной визы обойдется в 6 тысяч рублей, приглашение на въезд в 8 тысяч, вида на жительство в 30 тысяч рублей. Также меняется стоимость оформления и разрешения на работу до 5 тысяч рублей, а приема в гражданство России и выхода из него до 50 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД. Минтранс анонсировал новые требования к демонстрации фильмов в самолетах. Картины будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями. Первые предназначены для пассажиров с нарушением слуха, вторые — для людей с нарушением зрения. Эти изменения начнут действовать с 1 марта будущего года. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единых госэкзаменов в следующем году. ЕГЭ-2027 состоится, отмена аттестации не планируется, подчеркнул Музаев. О серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через 2 года, добавил глава Рособорнадзора.
0: Транспорт.
1: Завершается строительство канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Строительная готовность объекта уже превысила 96%. Специалисты полностью смонтировали все несущие стальные канаты. Проведение первых технических испытаний трансграничной воздушной трассы намечено на конец декабря. Новая канатная дорога будет способна обслуживать за час более 450 пассажиров. Об этом сообщает Туристер. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: стеной. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: В Тегеран направилась делегация ОМАНа. По этой причине Соединенные Штаты приостановили удары по Ирану. Это утверждает CBS News. Переговоры между иранскими официальными лицами и их оманскими коллегами касаются открытия Ормузского пролива. Обсуждения движутся в позитивном направлении.
6: Россия.
5: С сегодняшнего дня подорожали пошлины для мигрантов. Новые тарифы применяются ко всем заявлениям. Например, оформление многократной визы обойдется в 6 тысяч рублей, приглашение на въезд в 8 тысяч, вида на жительство в 30 тысяч рублей. Также меняется стоимость оформления разрешения на работу до 5 тысяч рублей, а приема в гражданство России и выхода из него до 50 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД. Минтранс анонсировал новые требования к демонстрации фильмов в самолетах. Картины будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями. Первые предназначены для пассажиров с нарушением слуха, вторые – для людей с нарушением зрения. Эти изменения начнут действовать с 1 марта будущего года. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единых госэкзаменов в следующем году. ЕГЭ-2027 состоится, отмена аттестации не планируется, подчеркнул Музаев. О серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через 2 года, добавил глава Рособорнадзора.
6: Транспорт.
5: Завершается строительство канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Строительная готовность объекта уже превысила 96%. Специалисты полностью смонтировали все несущие стальные канаты. Проведение первых технических испытаний трансграничной воздушной трассы намечено на конец декабря. Новая канатная дорога будет способна обслуживать за час более 450 пассажиров. Об этом сообщает Туристер. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ», не оферта.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
5: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран грозится ответить Украине на удар по своему судну в Каспийском море. В парламенте Исламской Республики заявили, что за любое действие против Тегерана придется платить, и украинский удар по иранскому торговому судну не останется без ответа. Атаке подверглось судно с гражданским грузом, которое направлялось из российского порта Астрахани в иранский порт Энзели.
0: Россия.
1: С сегодняшнего дня ограничивается ввоз молочной продукции из Армении. Ранее специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в работе армянских заводов, производящих эту продукцию. Проверка проводилась в период с 14 по 21 июля. В ходе проверки было установлено, что для производства продуктов, поставляемых в Россию, использовалось молоко от зараженного поголовья. Об этом пишет «Интерфакс». Минобороны и Росгвардия получили право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. Это нововведение должно упростить получение спецподдержки для военнослужащих, сотрудников гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также для членов их семей. В финансовом университете при правительстве назвали максимальный размер первых больничных выплат для самозанятых. Как сообщил ТАСС доцент университета Игорь Балынин, максимальный размер первых больничных для самозанятых составит 35 тысяч рублей при наличии стажа более 8 лет и выбранной страховой сумме 50 тысяч рублей в месяц. Самозанятые, подавшие заявление в январе этого года и уплатившие взносы с февраля по июль, смогут получить выплаты уже в августе.
0: Транспорт.
1: Компания Grand Service Express запускает ежедневный поезд Москва-Анапа. Первый состав отправится в путь 30 июля. Из Москвы отправление утром, прибытие в Анапу на следующий день к 6 вечера, обратно, соответственно, в 2:30 ночи и 4:20 утра. Поезд состоит из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

улыбается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сладкая.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Иран грозится ответить Украине на удар по своему судну в Каспийском море. В парламенте Исламской Республики заявили, что за любое действие против Тегерана придется платить, и украинский удар по иранскому торговому судну не останется без ответа. Атаке подверглось судно с гражданским грузом, которое направлялось из российского порта Астрахани в иранский порт Энзели.
4: Россия.
5: С сегодняшнего дня ограничивается ввоз молочной продукции из Армении. Ранее специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в работе армянских заводов, производящих эту продукцию. Проверка проводилась в период с 14 по 21 июля. В ходе проверки было установлено, что для производства продуктов, поставляемых в Россию, использовалось молоко от зараженного поголовья. Об этом пишет «Интерфакс». Минобороны и Росгвардия получили право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. Это нововведение должно упростить получение спецподдержки для военнослужащих, сотрудников гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также для членов их семей. В финансовом университете при правительстве назвали максимальный размер первых больничных выплат для самозанятых. Как сообщил ТАСС доцент университета Игорь Балынин, максимальный размер первых больничных для самозанятых составит 35 тысяч рублей при наличии стажа более 8 лет и выбранной страховой сумме 50 тысяч рублей в месяц. Самозанятые, подавшие заявление в январе этого года,

0: года и уплатившие взносы с февраля по июль смогут получить выплаты уже в августе.
1: Транспорт.
0: Компания Grand Service Express запускает ежедневный поезд Москва-Анапа. Первый состав отправится в путь 30 июля. Из Москвы отправление утром, прибытие в Анапу на следующий день к 6 вечера, обратно, соответственно, в 2:30 ночи и 4:20 утра. Поезд состоит из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Европа больше не рассчитывает на ядерную поддержку США. Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, государства Европы, усомнившись в надежности американского ядерного зонтика, ведут разработку собственных механизмов сдерживания. В частности, Франция уже начинает практическое сотрудничество в ядерной сфере с Германией и Польшей.
2: Россия.
1: С 1 октября военная пенсия будет проиндексирована на 4%. Этот параметр прописан в законе о федеральном бюджете на 26-28 годы. Об этом рассказал член общественной палаты Евгений Машаров, добавив, что 4% – цифра предварительная. Окончательная может быть названа в сентябре этого года. В следующем году у россиян, работающих по пятидневке, будет 118 выходных дней. Предварительное число выходных дней в 2027 году содержится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом. Об этом сообщили в юридическом институте РУДН. Там уточнили, что документ будет окончательно утвержден осенью. Существенных изменений в проекте не ожидается. Вдоль автомобильных дорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделин и их продукции. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Данная реклама может содержать сведения о видах винодельческой продукции, их классификации и использованном винограде, но без указания марок вина и изображений бутылок.
2: Транспорт.
1: Компания Airbus проводит испытания складных крыльев для самолетов следующего поколения. В ближайшие 3 года опытные удлинители крыла установят на один из самолетов A321neo. Сейчас размах его крыла составляет 34 метра. Новые секции увеличат каждую консоль на 4-5 метров. Удлинители будут изготавливать из углепластика. Он прочен и заметно легче алюминиевых сплавов. Об этом пишет Hightech Mail. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Запаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен дождь. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о том, как правильно ездить в дождь. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с самого начала. Главная опасность возникает еще до ливня. Вот только-только начало накрапывать. Дорога на вид еще даже сухая, и хочется поддать газку, чтобы убежать от непогоды. Но тут лучше не торопиться. Дело в том, что первые капли смачивают пыль и мелкий мусор. Из-за этого дорога становится очень скользкой. Последствия, сами понимаете, поэтому правильнее было бы снизить скорость. Едем дальше. Ливень во всем. Это значит, часть асфальта скрывается под лужами. До кучи шлейф брызг от соседних машин. Насчет видимости. Если не больше 20 метров, снижаем вплоть до нуля. То есть сворачиваем на обочину и включаем аварийку. Если же продолжаете движение, то хотя бы обозначьте себя на дороге. Врубайте задние противотуманки. Теперь насчет луж. Первая проблема – аквапланирование. Машина, что называется, может всплыть. Если это случилось, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина дернется в сторону. В общем, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. И да, также просто всплыть и в заполненной водой колее. Поэтому лучше смещаться чуть в сторону, чтобы колеса в нее не попадали. А еще скоростное прохождение луж грозит гидроударом для двигателя и ловлей на колесо внезапных ям. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Украина со временем потеряет свои западные территории. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на прошедшей накануне встрече с военнослужащими ВМФ. Глава государства назвал западную украинскую территорию подарком Иосифа Сталина послевоенной Украине. Рано или поздно Украина утратит эти западные земли, то, что принадлежало Польше, Венгрии и Румынии, отметил Владимир Путин.
0: Россия.
1: С 1 октября военная пенсия будет проиндексирована на 4%. Этот параметр прописан в законе о федеральном бюджете на 26-28 годы. Об этом рассказал член общественной палаты Евгений Машаров, добавив, что 4% – цифра предварительная. Окончательная может быть названа в сентябре этого года. В финансовом университете при правительстве назвали максимальный размер первых больничных выплат для самозанятых. Как сообщил ТАСС доцент университета Игорь Балынин, максимальный размер первых больничных для самозанятых составит 35 тысяч рублей при наличии стажа более 8 лет и выбранной страховой сумме 50 тысяч рублей в месяц. Самозанятые, подавшие заявление в январе этого года и уплатившие взносы с февраля по июль, смогут получить выплаты уже в августе. Дачи теперь это больше про отдых, а не про копание в грядках. Исследование Юмани показало, что для 40% респондентов дача – место полноценного расслабления. Еще 20% воспринимают дачу как дом для встречи с близкими. Примерно столько же, как комфортное пространство для работы летом.
0: Транспорт.
1: Компания Grand Service Express запускает ежедневный поезд «Москва-Анапа». Первый состав отправится в путь 30 июля. Из Москвы отправление утром, прибытие в Анапу на следующий день к 6 вечера, обратно, соответственно, в 2:30 ночи и 4:20 утра. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий.

0: поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат. 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке Почты России, оптимизирующий работу почтовой связи. Документ вносит изменения в ряд федеральных законов и закрепляет за Почтой России статус ключевого оператора. Среди основных положений – создание системы электронных почтовых отправлений и цифровых ящиков, доставка пенсий и пособий с ограничением тарифа до 1,5%, переход на электронные квитанции через портал госуслуг, а также закрепление за Почтой России исключительного права на реализацию марок и приоритет в доставке официальной корреспонденции госорганов. Помимо этого, изменение графиков работы отделений, а также разрешение размещать рекламу на платежных документах. Цель закона – финансовое оздоровление компании, которая сейчас вынуждена нести убытки от доставки в удаленные районы, в то время как коммерческие фирмы забирают наиболее прибыльные городские сегменты.
0: Мир.
1: Тем временем, по данным Financial Times, 21-й пакет санкций Евросоюза может стать последним. Чиновники считают, что прежний подход неэффективен. Согласование мер вызывает серьезные разногласия между странами, как это было с вопросом транспортировки российского СПГ. Брюссель рассматривает смену стратегии. Принятый 21-й пакет санкций включает ограничения против энергетического, финансового и оборонного секторов. Однако сохраняет исключения для перевозки российского газа в третьи страны. В Москве неоднократно заявляли, что санкционная политика Запада провалилась, а отказ от российских энергоресурсов лишь усилил зависимость Европы от посредников и высоких цен.
0: Воздушные трассы.
1: Между тем, с 1 марта 2027 года российские авиакомпании обязаны снабжать часть фильмов на борту субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с нарушением слуха и зрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные приказа Минтранса. Другие правила для маломобильных граждан вступят в силу с 1 сентября этого года. Бронирование мест станет бесплатным при покупке билета, а сопровождающим, включая ветеранов СВО, гарантируют бесплатное соседнее кресло. Вы слышали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке Почты России, оптимизирующий работу почтовой связи. Документ вносит изменения в ряд федеральных законов и закрепляет за Почтой России статус ключевого оператора. Среди основных положений – создание системы электронных почтовых отправлений и цифровых ящиков, доставка пенсий и пособий с ограничением тарифа до 1,5%, переход на электронные квитанции через портал госуслуг, а также закрепление за Почтой России исключительного права на реализацию марок и приоритет в доставке официальной корреспонденции госорганов. Помимо этого, изменение графиков работы отделений, а также разрешение размещать рекламу на платежных документах. Цель закона – финансовое оздоровление компании, которая сейчас вынуждена нести убытки от доставки в удаленные районы, в то время как коммерческие фирмы забирают наиболее прибыльные городские сегменты.
0: Мир.
1: Тем временем, по данным Financial Times, 21-й пакет санкций Евросоюза может стать последним. Чиновники считают, что прежний подход неэффективен. Согласование мер вызывает серьезные разногласия между странами, как это было с вопросом транспортировки российского СПГ. Брюссель рассматривает

0: смену стратегии. Принятый 21-й пакет санкций включает ограничения против энергетического, финансового и оборонного секторов. Однако сохраняет исключения для перевозки российского газа в третьи страны. В Москве неоднократно заявляли, что санкционная политика Запада провалилась, а отказ от российских энергоресурсов лишь усилил зависимость Европы от посредников и высоких цен.
1: Воздушные трассы.
0: Между тем, с 1 марта 2027 года российские авиакомпании обязаны снабжать часть фильмов на борту субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с нарушением слуха и зрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные приказа Минтранса. Другие правила для маломобильных граждан вступят в силу с 1 сентября этого года. Бронирование мест станет бесплатным при покупке билета, а сопровождающим, включая ветеранов СВО, гарантируют бесплатное соседнее кресло. Вы слышали новости? Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
1: Чтобы песни звучали, чтобы вино наполовину.

0: Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря.
1: И все это «Дорожное радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ определяет их как программы с объемом от 1 миллиарда параметров, которые способны решать сложные интеллектуальные задачи. Закон разграничивает полномочия госорганов и вводит категории суверенных и национальных моделей, которые требуют локализации данных в России. Для разработчиков предусмотрены меры поддержки, включая доступ к данным для обучения. Также вводится маркировка контента, созданного ИИ. В целях безопасности правительство сможет ограничивать использование иностранных моделей в госсекторе и на критически важных объектах. Цель закона – ускорить развитие отечественного искусственного интеллекта, укрепить технологический суверенитет и обеспечить соответствие моделей российскому законодательству и ценностям.
0: Мир.
1: Между тем, Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия обратились в Еврокомиссию с жалобой на резкое падение туристического потока в приграничных регионах. Причину министры связывают с постепенными заявлениями политиков о российской угрозе. Как сообщает «Политика» со ссылкой на письмо, авторы документа указывают, что ухудшение геополитической обстановки и опасения людей за безопасность на фоне конфликта вокруг Украины негативно отразились на туриндустрии. В этой связи страны просят Еврокомиссию предоставить им дополнительную поддержку и помочь защитить экономики, завязанные на въездном туризме.
0: Транспорт.
1: В первом полугодии этого года средний уровень выплат по ОСАГО достиг 97%, что Российский союз автостраховщиков называет критическим показателем. В половине регионов он превысил 100%, что создает риски для рынка. Эксперт Антон Шапарин считает, что страховщики преувеличивают проблему, чтобы добиться повышения тарифов. Он отмечает, что компании не уходят с рынка, несмотря на жалобы на убыточность. Антилидером по уровню выплат стала Ингушетия – 265%. Также в топе Приморья, Карачаево-Черкесия и ряд других регионов. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, как далеко вас вернут в прошлое псковские выходные, какое правило ввела для туристов самая чистая деревня Индии и о каком историческом событии заявило Министерство культуры Греции. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как далеко вас вернут в прошлое псковские выходные, какое правило ввела для туристов самая чистая деревня Индии и о каком историческом событии заявило Министерство культуры Греции.
1: Добро пожаловать!
2: В Пскове туристическая премьера. На этой неделе здесь пройдет фестиваль «Псковские выходные». По сведениям Интерфакса, это будет фестиваль-реконструкция в стиле 60-70-х годов прошлого века. Организаторы обещают, что каждый найдет для себя интересное занятие, поскольку на центральной площадке фестиваля, на набережной реки Великой, будут представлены различные интерактивные площадки, оформленные в стилистике минувшего века. Псковские выходные пройдут с 30 июля по 2 августа, а затем в городе откроется летний кинотеатр под открытым небом на площадке краеведческой библиотеки имени Василева.
1: Едем дальше.
2: Маулинонг, самая чистая деревня Индии, рискует потерять это звание. Ни соринки, ни пылинки здесь, и так уже более 20 лет. Убирают сами, дети подметают, взрослые ухаживают за насаждениями. Потянулись в деревню туристы, а дорога сюда всего одна, а в деревне всего 600 жителей. Но приняли туристов и даже открыли для них парковки, чайные лавки и сувенирные магазины. Гостей становилось все больше, и теперь им уже вовсе не рады. Поэтому, как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», местный совет постановил закрывать деревню по воскресеньям. Все отдыхают, и жители Маулинонга, и экология.
1: Это надо видеть.
2: Парфенон освободился от лесов. Более 200 лет конструкции для реставрации мешали жителям Афин и туристам наслаждаться видом знаменитого парфенона.

0: памятника античной архитектуры. Европульс отмечает, что первые леса у мраморного храма появились в 1801 году. Одно время на восстановление Парфенона попросту не было денег, и все работы приостанавливались. В 1975-м, наконец, началась научная реставрация античного храма, которая недавно и завершилась. Поэтому в лесах больше нет надобности. В Министерстве культуры Греции поспешили заявить, что Парфенон снова открыт. И это событие исторического значения для всей мировой культуры.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Винодорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама ООО «ПТ», не оферта.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Дорожное радио.

оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

самый с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: С понедельника ограничен ввоз молочной продукции из Армении. Причиной Россельхознадзор назвал неудовлетворительные результаты инспекции молочных предприятий этой страны и подтвержденные случаи использования сырья третьих стран. Ограничения не приведут к дефициту или росту цен на молочку на прилавках российских магазинов, заверили ранее в «Союз молоке».
0: Россия.
1: В Набережных Челнах завершился международный конкурс на звание лучшего водителя городского автобуса. Им стал Александр Волков из Набережных Челнов. Он получил автомобиль «Москвич-3». Второе место также у водителя из Челнов Рамиля Сафина. Бронзу взял водитель из Минска Александр Юхнович. Всего в конкурсе участвовали более 50 профессионалов из 40 городов России и Белоруссии. Они соревновались в знании правил дорожного движения, скоростном маневрировании и комфортности вождения низкопольного автобуса. Мероприятие приурочили к 400-летию Набережных Челнов и

0: вековому юбилею первого грузовика «КамАЗ».
1: Туризм.
0: Черногория отменит безвизовый режим с Россией на месяц позже, чем сообщали СМИ, с 1 ноября, а не с 1 октября этого года. Это следует из правительственного проекта черногорских властей. Если документ получит поддержку, до 31 октября обладатели российских и белорусских паспортов продолжат въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней. С 1 ноября виза потребуется как для пребывания, так и для транзита через Черногорию.
1: Мир.
0: Во Франции продолжаются крупные лесные пожары. Огонь охватил 42 тысячи гектаров в департаменте Жиранда. Всего были эвакуированы 220 тысяч жителей, перекрыты дороги и железнодорожное сообщение в районе Бордо. Со сгораниями во Франции борются порядка 5 тысяч пожарных, военных и жандармов. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что этим летом Франция столкнулась с самым большим числом природных пожаров со времен Второй мировой.
1: Дороги.
0: Стоимость железнодорожных билетов вырастет с 1 октября. Правительство индексирует стоимость пассажирских перевозок в плацкартных и общих вагонах дальнего следования на 9,2%. Грузовые железнодорожные тарифы с 1 октября прибавят 8,5%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Напомню, что в рамках плановой индексации на текущий год грузовые тарифы с декабря прошлого года выросли на 10%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о дружбе Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Как поддерживает форму Родион Газманов, а также узнаем, как сын Алсу помогает ей в работе. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Олег Газманов в свои 75 лет остается в отличной физической форме. Артист регулярно тренируется, занимается спортом и продолжает давать зажигательные концерты. Его сын Родион тоже поддерживает активный образ жизни. В одном из интервью он с юмором отмечал: «Папа – мастер спорта по гимнастике, а у детей таких родителей просто нет шанса не заниматься спортом». При этом, как признается Родион, главное прийти к этому самостоятельно. Ведь важнее всего не внешний вид, а хорошее самочувствие и энергия. В социальных сетях артист часто делится кадрами своих тренировок. Так, например, летний сезон он открыл катанием на вейксерфе. А еще публиковал архивные снимки, где они вместе с папой катаются на велосипедах.
0: Пишет пресса.
2: Очень важно, когда взрослые поддерживают своих детей. Но не менее ценно, когда дети становятся такой же поддержкой, но для родителей. Так певица Алсу рассказала, что ее 9-летний сын Рафаэль помогает ей создавать контент для социальных сетей и даже получает за это небольшое вознаграждение. Заработанные деньги артистка переводит на карту маркетплейса.

0: маркетплейсов, где мальчик сам выбирает и покупает себе игрушки. Рафаэль увлекается компьютерными играми, однако родители внимательно следят за тем, сколько времени он проводит перед экраном, используя функцию родительского контроля. Сергей Лазарев и Полина Гагарина познакомились около 15 лет назад, и за это время их общение переросло в крепкую дружбу. Артисты часто шутят, что их связывает нечто большее, но пока это остается лишь в рамках юмора. При этом Сергей с улыбкой рассказал, что по расчету нумерологии они с Полиной якобы являются идеальной парой. «Я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной может существовать, безусловно, но она все равно всегда на грани, до какого-то момента, когда можно не уследить. Сначала романтика, потом гастроли», – пошутил Лазарев. А недавно их дружба стала еще ближе. Сергей и Полина познакомили своих детей, и эта встреча, как признаются артисты, прошла очень тепло и удачно. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Ауди Банк 0+.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. Госдума 8-го созыва официально завершила работу. В понедельник состоялось последнее пленарное заседание. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ключевыми приоритетами стали выполнение посланий президента, поддержка специальной военной операции и защита граждан. Всего за 5 лет депутаты приняли почти 3000 федеральных законов. В частности, утверждено было порядка 60 законопроектов о поддержке семей с детьми. До 2030 года продлена была программа материнского капитала.
0: Россия.
1: Повышенный тариф на капитальный ремонт для жителей высотных домов может появиться в стране. Дополнительные средства пойдут на замену старых лифтов. До 2030 года нужно обновить около 100 тысяч подъемников. Чтобы собрать на это средства, региональные власти могут ввести специальную надбавку к тарифу на капремонт для жителей высоток. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Александр Высокинский.
0: Футбол.
1: Завершился первый тур чемпионата России. Высший дивизион в этом сезоне. Вернулся воронежский «Факел». Впервые в истории в премьер-лигу вышла московская «Родина», выросшая из детской футбольной школы, а позже академии, в полноценную команду. В итоге «Родина» на старте уступила «Спартаку» 0-3. Также с крупным счетом 5-0 «Зенит» в Тольятти разгромил «Акрон». Отмечу, что в этом сезоне обновился ряд правил. Стал строже лимит на легионеров. Были введены лимиты в 10,5 секунд, соответственно, на замену игрока и ввод мяча в игру.
0: Деньги.
1: Дизайн купюр евро полностью изменится.

0: впервые с появления этой валюты в 2002-м. Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна и пригласил жителей еврозоны голосовать за понравившиеся. Предложенные эскизы объединены в две темы – европейская культура и реки и птицы. В частности, на будущих купюрах евро предлагается изображать композитора Людвига ван Бетховена, ученую Марию Кюри или художника Леонардо да Винчи. Дороги. В России появится дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Его будут устанавливать у социальных объектов, школ, больниц, детских садов, а также у торговых центров. Сейчас Министерство транспорта решает, как будет выглядеть новый дорожный знак. Ведомство предложило всем желающим проголосовать за один из 7 вариантов в мессенджере «Макс». Голосование за новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей» продлится до 14 августа. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

быстро, неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. Госдума 8-го созыва официально завершила работу. В понедельник состоялось последнее пленарное заседание. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ключевыми приоритетами стали выполнение посланий президента, поддержка специальной военной операции и защита граждан. Всего за 5 лет депутаты приняли почти 3000 федеральных законов. В частности, утверждено было порядка 60 законопроектов о поддержке семей с детьми. До 2030 года продлена была программа материнского капитала.
0: Россия.
1: Повышенный тариф на капитальный ремонт для жителей высотных домов может появиться в стране. Дополнительные средства пойдут на замену старых лифтов. До 2030 года нужно обновить около 100 тысяч подъемников. Чтобы собрать на это средства, региональные власти могут ввести специальную надбавку к тарифу на капремонт для жителей высоток. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Александр Высокинский.
0: Футбол.
1: Завершился первый тур чемпионата России. Высший дивизион в этом сезоне. Вернулся воронежский «Факел». Впервые в истории в премьер-лигу вышла московская «Родина», выросшая из детской футбольной школы, а позже академии в полноценную команду. В итоге «Родина» на старте уступила «Спартаку» 0-3. Также с крупным счетом 5-0 «Зенит» в Тольятти разгромил «Акрон». Отмечу, что в этом сезоне обновился ряд правил. Стал строже лимит на легионеров. Были введены лимиты в 10 и 5 секунд, соответственно, на замену игрока и ввод мяча в игру.
0: Деньги.
1: Дизайн купюр евро полностью изменится впервые с появления этой валюты в 2002-м. Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна и пригласил жителей еврозоны голосовать за понравившиеся. Предложенные эскизы объединены в две темы – европейская культура и реки и птицы. В частности, на будущих купюрах евро предлагается изображать композитора Людвига ван Бетховена, ученую Марию Кюри или художника Леонардо да Винчи.
0: Дороги.
1: В России появится дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Его будут устанавливать у социальных объектов, школ, больниц, детских садов, а также у торговых центров. Сейчас Министерство транспорта решает, как будет выглядеть новый дорожный знак. Ведомство предложило всем желающим проголосовать за один из 7 вариантов в мессенджере «Макс». Голосование за новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей» продлится до 14 августа. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: театр или кино. А может, заказать ужин домой.
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: КАМАЗ работает, АвтоВАЗ отдыхает. Российские автогиганты сменили друг друга в сферах корпоративных отпусков. Автозавод КАМАЗ возобновил работу в полном режиме после двух недель планового простоя и обновления производственных линий. При этом отдых сотрудников автогиганта в Набережных Челнах продлился две недели вместо трех из-за роста заказов на грузовики модели К5. По той же причине был отменен переход на четырехдневную рабочую неделю, запланированный на август-октябрь. Между тем, с понедельника корпоративный отпуск начался на АвтоВАЗе. Производственная пауза продлится здесь три недели до 16 августа.
0: Россия.
1: С понедельника ограничен ввоз молочной продукции из Армении. Причиной Россельхознадзор назвал неудовлетворительные результаты инспекции молочных предприятий этой страны и подтвержденные случаи использования сырья третьих стран. Ограничения не приведут к дефициту или росту цен на молочку на прилавках российских магазинов, заверили ранее в «Союзмолоке».
0: Мир.
1: Европейский Союз вывел из-под санкций необработанные шкурки российского соболя. Соответствующее исключение было согласовано в рамках 21-го пакета антироссийских санкций на минувшей неделе. Запрет на импорт соболиного меха из России таким образом действовал всего 3 месяца. При этом по-прежнему запрещен экспорт готовых меховых изделий в Россию. Власти Венесуэлы перешли к восстановлению после разрушительных землетрясений 24 июня. Жертвами стихии стали свыше 5,5 тысяч человек. Почти 17 тысяч жителей Венесуэлы пострадали. План восстановления страны предусматривает в том числе субсидирование до 80% ипотек, полное освобождение от налогов на операции с недвижимостью и запрет на экспорт строительных материалов из Венесуэлы.

0: дороги.
1: Водители, путешествующие по федеральным трассам, вскоре заметят новые рекламные щиты. А вдоль автодорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделен. Однако рекламировать можно только сами хозяйства и винодельческие регионы, но не конкретные марки вин. На билбордах не будет изображений бутылок или названий брендов, только информация о видах вин, их классификации и использованном винограде. Каждый рекламный щит сопроводит предупреждение о вреде алкоголя. При этом рекламу не разрешено размещать вблизи школ, больниц, театров и других социальных объектов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: воспаление десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: КАМАЗ работает, АвтоВАЗ отдыхает. Российские автогиганты сменили друг друга в сферах корпоративных отпусков. Автозавод КАМАЗ возобновил работу в полном режиме после двух недель планового простоя и обновления производственных линий. При этом отдых сотрудников автогиганта в Набережных Челнах продлился две недели вместо трех из-за роста заказов на грузовики модели К5. По той же причине был отменен переход на четырехдневную рабочую неделю, запланированный на август-октябрь. Между тем, с понедельника корпоративный отпуск начался на АвтоВАЗе. Производственная пауза продлится здесь три недели до 16 августа.
3: Россия.
4: С понедельника ограничен ввоз молочной продукции из Армении. Причиной Россельхознадзор назвал неудовлетворительные результаты инспекции молочных предприятий этой страны и подтвержденные случаи использования сырья третьих стран. Ограничения не приведут к дефициту или росту цен на молочку на прилавках российских магазинов, заверили ранее в «Союзмолоке».
3: Мир.
4: Европейский Союз вывел из-под санкций необработанные шкурки российского соболя. Соответствующее исключение было согласовано в рамках 21-го пакета антироссийских санкций на минувшей неделе. Запрет на импорт соболиного меха из России таким образом действовал всего 3 месяца. При этом по-прежнему запрещен экспорт готовых меховых изделий в Россию. Власти Венесуэлы перешли к восстановлению после разрушительных землетрясений 24 июня. Жертвами стихии стали свыше 5500 человек. Почти 17 тысяч жителей Венесуэлы пострадали. План восстановления страны предусматривает в том числе субсидирование до 80% ипотек, полное освобождение от налогов на операции с недвижимостью и запрет на экспорт строительных материалов из Венесуэлы.
3: Дороги.
4: Водители, путешествующие по федеральным трассам, вскоре заметят новые рекламные щиты. А вдоль автодорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделен. Однако рекламировать можно только сами хозяйства и винодельческие регионы, но не конкретные марки вин. На билбордах не будет изображений бутылок или названий брендов, только информация о видах вин, их классификации и использованном винограде. Каждый рекламный щит сопроводит предупреждение о вреде алкоголя. При этом рекламу не разрешено размещать вблизи школ, больниц, театров и других социальных объектов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: все-инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все-инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все-инструменты.ру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
12: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Дорожное радио.

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожная.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоры вернули туристам 1,5 миллиарда рублей за отмененные туры в Крым. Возвраты были оформлены по 30 тысячам путевок. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, большинство путешественников не стали отказываться от отпуска, а выбрали другие направления. Всего в июне полуостров посетили около 600 тысяч туристов. Правительство также выделило свыше 4 миллиардов рублей на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя.
0: Россия.
1: Госдума 8-го созыва официально завершила работу. В понедельник состоялось последнее пленарное заседание. Всего за 5 лет депутаты приняли почти 3000 федеральных законов. В частности, утверждено было порядка 60 законопроектов о поддержке семей с детьми. До 2030 года продлена была программа материнского капитала. Напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Из-за кругов.
1: В Тюмени из-за подъема воды в реке Тура ввели гиперхлорирование питьевой воды. По показателям безопасности вода соответствует норме. Специалисты рекомендуют пить бутилированную или кипяченую воду. Уровень воды в Туре достиг почти 9 метров, превысив критическую отметку. В зону подтопления попали порядка 150 домов на 5 улицах. Часть жителей была эвакуирована. В Тюменской области власти ввели режим повышенной готовности, организовали круглосуточное дежурство на дамбах, создали запас песка и подготовили дополнительную строительную технику.
0: Футбол.
1: Первый тур чемпионата России завершился победами главных фаворитов. «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5-0. «Спартак» уверенно обыграл дебютанта, футбольный клуб «Родина», забив 3 безответных мяча. «Краснодар» в Казани завершил матч победой со счетом 3-1. Вернувшийся в футбольную премьер-лигу «Воронежский факел» в первом матче проиграл махачкалинскому «Динамо» 2-1.
0: Транспорт.
1: Компании РЖД и Grand Service Express одобрили увеличение платы за возврат билетов до 10% от их стоимости. Сейчас сбор фиксированный и составляет 3 рубля 70 копеек. Как отмечают перевозчики, из-за этого пассажиры скупают билеты на несколько дат про запас, а ненужные сдают перед поездкой. В итоге в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, почти каждый четвертый купленный проездной документ. При этом 9 миллионов мест так и остались нераспроданными. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Туризм.
4: Туроператоры вернули туристам 1,5 миллиарда рублей за отмененные туры в Крым. Возвраты были оформлены по 30 тысячам путевок. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, большинство путешественников не стали отказываться от отпуска, а выбрали другие направления. Всего в июне полуостров посетили около 600 тысяч туристов. Правительство также выделило свыше 4 миллиардов рублей на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя.
3: Россия.
4: Госдума 8-го созыва официально завершила работу. В понедельник состоялось последнее пленарное заседание. Всего за 5 лет депутаты приняли почти 3000 федеральных законов. В частности, утверждено было порядка 60 законопроектов о поддержке семей с детьми. До 2030 года продлена была программа материнского капитала. Напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
3: Из-за кругов.
4: В Тюмени из-за подъема воды в реке Тура ввели гиперхлорирование питьевой воды. По показателям безопасности вода соответствует норме. Специалисты рекомендуют пить бутилированную или кипяченую воду. Уровень воды в Туре достиг почти 9 метров, превысив критическую отметку. В зону подтопления попали порядка 150 домов на 5 улицах. Часть жителей была эвакуирована. В Тюменской области власти ввели режим повышенной готовности, организовали круглосуточное дежурство на дамбах, создали запас песка и подготовили дополнительную строительную технику.
3: Футбол.
4: Первый тур чемпионата России завершился победами главных фаворитов. «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5-0. «Спартак» уверенно обыграл дебютанта, футбольный клуб «Родина», забив 3 безответных мяча. «Краснодар» в Казани завершил матч победой со счетом 3-1. Вернувшийся в футбольную премьер-лигу «Воронежский факел» в первом матче проиграл махачкалинскому «Динамо» 2-1.
3: Транспорт.
4: Компании РЖД и Grand Service Express одобрили увеличение платы за возврат билетов до 10% от их стоимости. Сейчас сбор фиксированный и составляет 3 рубля 70 копеек. Как отмечают перевозчики, из-за этого пассажиры скупают билеты на несколько дат про запас, а ненужные сдают перед поездкой. В итоге в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, почти каждый четвертый купленный проездной документ. При этом 9 миллионов мест так и остались нераспроданными. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы 8-го созыва. Главы государства, в частности, поддержал текущую финансовую политику, назвав ее главным плюсом устойчивость экономической и финансовой системы. Также Владимир Путин вручил госнаграды депутатам и обозначил приоритеты бюджета на будущие 3 года. Это оборона, социальные задачи и поддержка экономики. Напомню, что в понедельник депутаты Госдумы провели заключительное заседание. Состав Нижней палаты парламента следующего 9-го созыва станет известен после выборов. Они пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Туризм.
1: Черногория отменит безвизовый режим с Россией с 1 ноября. Соответствующее решение связано с приведением визовой политики страны в соответствии с правилами Евросоюза, в который страна стремится вступить. Постановление черногорского правительства официально вступило в силу. До 31 октября обладатели российских и белорусских паспортов смогут въезжать в Черногорию без визы. Затем визные документы придется получать для любых поездок туристических, транзитных, деловых и гостевых. Отмечу, что безвизовый режим между Россией и Черногорией действовал около 18 лет.
0: Культура.
1: В Казани реставрируют падающую башню Сююмбике. Вокруг одного из главных символов города установили строительные леса. Доступ к башне и проездной арке туристам был ограничен. Завершить работы планируют к декабрю, пишет российская газета. Напомню, что башня Сююмбике – это объект культурного наследия федерального значения, который входит в ансамбль Казанского Кремля. А то, в свою очередь, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Дороги.
1: Оренбургская детская железная дорога отпраздновала 73-й день рождения. В честь праздника 27 июля для юных пассажиров организовали тематическую программу, рассказ об истории магистрали, викторины, а также подвижные игры и танцы на станции Дубки. Детскую железную дорогу в Оренбурге, напомню, построили за рекордные 68 дней в 1953 году. Сегодня в России действует 27 детских железных дорог. Это, по сути, учебные центры РЖД, где ежегодно проходят обучение более 18 тысяч школьников. Свыше 60% выпускников остаются работать на железных дорогах. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Президент Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы 8-го созыва. Главы государства, в частности, поддержал текущую финансовую политику, назвав ее главным плюсом устойчивость экономической и финансовой системы. Также Владимир Путин вручил госнаграды депутатам и обозначил приоритеты бюджета на будущие 3 года. Это оборона, социальные задачи и поддержка экономики. Напомню, что в понедельник депутаты Госдумы провели заключительное заседание. Состав Нижней палаты парламента следующего 9-го созыва станет известен после выборов. Они пройдут с 18 по 20 сентября.
6: Туризм.
5: Черногория отменит безвизовый режим с Россией с 1 ноября. Соответствующее решение связано с приведением визовой политики страны в соответствии с правилами Евросоюза, в который страна стремится вступить. Постановление черногорского правительства официально вступило в силу. До 31 октября обладатели российских и белорусских паспортов смогут въезжать в Черногорию без визы. Затем визные документы придется получать для любых поездок туристических, транзитных, деловых и гостевых. Отмечу, что безвизовый режим между Россией и Черногорией действовал около 18 лет.
6: Культура.
5: В Казани реставрируют падающую башню Сююмбике. Вокруг одного из главных символов города установили строительные леса. Доступ к башне и проездной арке туристам был ограничен. Завершить работы планируют к декабрю, пишет российская газета. Напомню, что башня Сююмбике – это объект культурного наследия федерального значения, который входит в ансамбль Казанского Кремля. А то, в свою очередь, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
6: Дороги.
5: Оренбургская детская железная дорога отпраздновала 73-й день рождения. В честь праздника 27 июля для юных пассажиров организовали тематическую программу. Рассказ об истории магистрали, викторины, а также подвижные игры и танцы на станции Дубки. Детскую железную дорогу в Оренбурге, напомню, построили за рекордные 68 дней в 1953 году. Сегодня в России действует 27 детских железных дорог. Это, по сути, учебные центры РЖД, где ежегодно проходят обучение более 18 тысяч школьников. Свыше 60% выпускников остаются работать на железных дорогах. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Поздравляем дядю Андрея с его прошедшим праздником. Включите, пожалуйста, песню Игоря Саруханова «Парень с гитарой». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое Дорожное радио.

0: объясняюсь в любви. Объясняюсь в любви.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я из Астрахани передаю привет всем астраханцам и прошу включить песню «Хали-Гали». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Хочу передать привет друзьям. Спасибо, что не забываете нас. Приезжайте в наш прекрасный город. Пусть для вас прозвучит песня Игоря Латышко «Я тебя люблю». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою доченьку, Оленьку, с днем рождения. Желаю счастья, удачи, хорошего настроения, всего самого-самого хорошего, наилучшего, семейного благополучия. Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, мое родное, любимое дорожное радио. Я сегодня хочу передать огромный пламенный привет своему любимому ведущему Тимофею Гордееву. Я желаю вам здоровья, бодрости, счастья, любви, удачи. Желаю вам приятных и замечательных путешествий, а также вам счастливых дорог и хорошей погоды. Спасибо вам, Тимофей, спасибо, что вы есть. Спасибо большое, любимое дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы поздравить своего любимого мужа с днем рождения. Пожелать ему здоровья, благополучия, семейного счастья, чтобы дети любили, ценили. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню Домогарова «За волю». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим пожелать всем хорошего настроения и послушать песню «Шатунов детства». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своих родителей. Хочу пожелать им хорошего дня и заказать песню «Хрустальный дом». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, мое любимое дорожное радио. Хочу поздравить свою любимую, родную Светлану Новомировну с днем рождения. И посвящаю ей такие строчки. Ты можешь улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Ты умеешь порой казаться такой легкомысленный и несерьезный. Дорогая Светлана Новомировна, прими от меня мое поздравление. Спасибо, дорожное радио. До свидания. Я вас очень люблю.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Здоровье Радио. Хочу поздравить свою подругу Маргариту с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, успехов в личной жизни и всех земных благ. Спасибо, Дорожное Радио. До свидания.
2: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Передайте, пожалуйста, красивую песню «Незабудка» в исполнении Йонаса Ручану. Очень вам благодарна.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Дорожное радио. Я бы хотела поздравить любимого мужа с днем рождения. Пожелать ему счастья, здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Я в городе Сочи. Моя радость крылья расправляла, и строчки зрели в голове. Я видела, как море на волнах качало гривистую пену в дымкой синеве, а ранним утром над волною пар струится и скользит. Над голубой волною море замирает, словно спит. Лишь у берега зеркально гладь веселой воды. В тихой глубине стеклянной можно видеть море сны. Я очень счастлива была. Всем желаю здоровья, радости, успехов во всем и хорошо отдыхать и работать летом. Спасибо, мое любимое дорожное радио, Валентина Николаевна.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о том, как правильно ездить в дождь.

0: вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с самого начала. Главная опасность возникает еще до ливня. Вот только-только начало накрапывать. Дорога на вид еще даже сухая, и хочется поддать газку, чтобы убежать от непогоды. Но тут лучше не торопиться. Дело в том, что первые капли смачивают пыль и мелкий мусор. Из-за этого дорога становится очень скользкой. Последствия, сами понимаете, поэтому правильнее было бы снизить скорость. Едем дальше. Ливень во всем. Это значит, часть асфальта скрывается под лужами. До кучи шлейф брызг от соседних машин. Насчет видимости. Если не больше 20 метров, снижаем вплоть до нуля. То есть сворачиваем на обочину и включаем аварийку. Если же продолжаете движение, то хотя бы обозначьте себя на дороге. Врубайте задние противотуманки. Теперь насчет луж. Первая проблема – аквапланирование. Машина, что называется, может всплыть. Если это случилось, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина дернется в сторону. В общем, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. И да, также просто всплыть и в заполненной водой колее. Поэтому лучше смещаться чуть в сторону, чтобы колеса в нее не попадали. А еще скоростное прохождение луж грозит гидроударом для двигателя и ловлей на колесо внезапных ям. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Фехтовальщик Павел Граудынь принес России первое золото чемпионата мира после возвращения нашим спортсменам национальных флага и гимна. В финале турнира в Гонконге 19-летний уроженец Москвы уверенно обыграл олимпийского чемпиона 2024 года из Южной Кореи До Кен Дона. Таким образом, Павел Граудынь стал первым российским чемпионом мира в сабле с 2015 года. Тогда титул завоевал Алексей Якименко.
0: Туризм.
1: Черногория отменит безвизовый режим с Россией с 1 ноября. Соответствующее решение связано с приведением визовой политики страны в соответствии с правилами Евросоюза, в который страна стремится вступить. Постановление черногорского правительства официально вступило в силу. Отмечу, что безвизовый режим между Россией и Черногорией действовал около 18 лет.
0: Россия.
1: Повышенный тариф на капитальный ремонт для жителей высотных домов может появиться в стране. Дополнительные средства пойдут на замену старых лифтов. До 2030 года нужно обновить около 100 тысяч подъемников. Чтобы собрать на это средства, региональные власти могут ввести специальную надбавку к тарифу на капремонт для жителей высоток. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Александр Высокинский.
0: Мир.
1: Дизайн купюр евро полностью изменится впервые с появления этой валюты в 2002-м. Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна и пригласил жителей еврозоны голосовать за понравившиеся. Предложенные эскизы объединены в две темы – европейская культура и реки и птицы. Голосование за дизайн евробанкнот продлится до 21 сентября.
0: Транспорт.
1: КАМАЗ и АвтоВАЗ сменили друг друга в сферах корпоративных отпусков. На автозаводе в Набережных Челнах возобновилось производство после двух недель планового простоя и обновления производственных линий. Отдых сотрудников КАМАЗа продлился две недели вместо трех из-за роста заказов на грузовики К5. По той же причине был отменен переход на четырехдневную рабочую неделю. С 27 июля и до 16 августа корпоративный отпуск продлится на АвтоВАЗе. На это время запланирована модернизация оборудования, финальная подготовка к запуску производства «Лада Азимут» и возобновление выпуска модели «Лада Гранта» с автоматической трансмиссией. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Изручно.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Э!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожное.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: С понедельника ограничен ввоз молочной продукции из Армении. Причиной Россельхознадзор назвал неудовлетворительные результаты инспекции молочных предприятий этой страны и подтвержденные случаи использования сырья третьих стран. Ограничения не приведут к дефициту или росту цен на молочку на прилавках российских магазинов, заверили ранее в «Союзмолоке».
0: Россия.
1: В Набережных Челнах завершился международный конкурс на звание лучшего водителя городского автобуса. Им стал Александр Волков из Набережных Челнов. Он получил автомобиль «Москвич-3». Второе место также у водителя из Челнов Рамиля Сафина. Бронзу взял водитель из Минска Александр Юхнович. Всего в конкурсе участвовали более 50 профессионалов из 40 городов России и Белоруссии. Они соревновались в знании правил дорожного движения, скоростном маневрировании и комфортности вождения низкопольного автобуса. Мероприятие приурочили к 400-летию Набережных Челнов и полувековому юбилею первого грузовика «КамАЗ».
0: Туризм.
1: Черногория отменит безвизовый режим с Россией на месяц позже, чем сообщали СМИ, с 1 ноября, а не с 1 октября этого года. Это следует из правительственного проекта черногорских властей. Если документ получит поддержку до 31 октября, обладатели российских и белорусских паспортов продолжат въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней. С 1 ноября виза потребуется как для пребывания, так и для транзита через Черногорию.
0: Мир.
1: Во Франции продолжаются крупные лесные пожары. Огонь охватил 42 тысячи гектаров. В департаменте Жеранда всего были эвакуированы 220 тысяч жителей, перекрыты дороги и железнодорожное сообщение в районе Бордо. Со сгораниями во Франции борются порядка 5 тысяч пожарных, военных и жандармов. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что этим летом Франция столкнулась с самым большим числом природных пожаров со времен Второй мировой.
0: Дороги.
1: Стоимость железнодорожных билетов вырастет с 1 октября. Правительство индексирует стоимость пассажирских перевозок в фласткартных и общих вагонах дальнего следования на 9,2%. Грузовые железнодорожные тарифы с 1 октября прибавят 8,5%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Напомню, что в рамках плановой индексации на текущий год грузовые тарифы с декабря прошлого года выросли на 10%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. С понедельника ограничен ввоз молочной продукции из Армении. Причиной Россельхознадзор назвал неудовлетворительные результаты инспекции молочных предприятий этой страны и подтвержденные случаи использования сырья третьих стран. Ограничения не приведут к дефициту или росту цен на молочку на прилавках российских магазинов, заверили ранее в «Союзмолоке».
0: Россия.
1: В Набережных Челнах завершился международный конкурс на звание лучшего водителя городского автобуса. Им стал Александр Волков из Набережных Челнов. Он получил автомобиль «Москвич-3». Второе место также у водителя из Челнов Рамиля Сафина. Бронзу взял водитель из Минска Александр Юхнович. Всего в конкурсе участвовали более 50 профессионалов из 40 городов России и Белоруссии. Они соревновались в знании правил дорожного движения, скоростном маневрировании и комфортности вождения низкопольного автобуса. Мероприятие приурочили к 400-летию Набережных Челнов и полувековому юбилею первого грузовика «КамАЗ».
0: Туризм.
1: Черногория отменит безвизовый режим с Россией на месяц позже, чем сообщали СМИ, с 1 ноября, а не с 1 октября этого года. Это следует из правительственного проекта черногорских властей. Если документ получит поддержку, до 31 октября обладатели российских и белорусских паспортов продолжат въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней. С 1 ноября виза потребуется как для пребывания, так и для транзита через Черногорию.
0: Мир.
1: Во Франции продолжаются крупные лесные пожары. Огонь охватил 42 тысячи гектаров. В департаменте Жеранда всего были эвакуированы 220 тысяч жителей, перекрыты дороги и железнодорожное сообщение в районе Бордо. Со сгораниями во Франции борются порядка 5 тысяч пожарных, военных и жандармов. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что этим летом Франция столкнулась с самым большим числом природных пожаров со времен Второй мировой.
0: Дороги.
1: Стоимость железнодорожных билетов вырастет с 1 октября. Правительство индексирует стоимость пассажирских перевозок в фаскартных и общих вагонах дальнего следования на 9,2%. Грузовые железнодорожные тарифы с 1 октября прибавят 8,5%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Напомню, что в рамках плановой индексации на текущий год грузовые тарифы с декабря прошлого года выросли на 10%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Бума.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о том, как правильно ездить в дождь. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с самого начала. Главная опасность возникает еще до ливня. Вот только-только начало накрапывать. Дорога на вид еще даже сухая, и хочется поддать газку, чтобы убежать от непогоды. Но тут лучше не торопиться. Дело в том, что первые капли смачивают пыль и мелкий мусор. Из-за этого дорога становится очень скользкой. Последствия, сами понимаете, поэтому правильнее было бы снизить скорость. Едем дальше. Ливень во всем. Это значит, часть асфальта скрывается под лужами. До кучи шлейф брызг от соседних машин. Насчет видимости. Если не больше 20 метров, снижаем вплоть до нуля. То есть сворачиваем на обочину и включаем аварийку. Если же продолжаете движение, то хотя бы обозначьте себя на дороге. Врубайте задние противотуманки. Теперь насчет луж. Первая проблема – аквапланирование. Машина, что называется, может всплыть. Если это случилось, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина дернется в сторону. В общем, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. И да, также просто всплыть и в заполненной водой колее. Поэтому лучше смещаться чуть в сторону, чтобы колеса в нее не попадали. А еще скоростное прохождение луж грозит гидроударом для двигателя и ловлей на колесо внезапных ям. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.